Слава Богу, теперь все, что я могу, просто позволю выступить, потому что позволю выступить, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу, потому что я могу